0: российской территории, не по, только по оккупированному Крыму, но и по российской территории, конкретно по тем самым предприятиям ВПК, эти удары уже имели место. То есть это вот вам пример очень весомый, который превосходит те или иные примеры, которые мы сейчас обсуждаем. И тем не менее, есть публичная политика, когда об этом сообщила газета X, соответственно, российский МИД разразился угрозами. И есть менее публичная политика, и в менее публичной политике они все прекрасно знают, и вполне возможно угрожали британцам так или иначе на кулуарном уровне, и вполне возможно это было уже давным-давно. И более того, кроме, собственно, угроз, мы не раз видели примеры действий российских, назовем так, спецслужб или их агентуры, действий, которые вполне подходят под определение гибридной войны, и это включает и диверсии тоже.
1: Тут, знаете, понятно, что в преддверии зимнего сезона, холодного сезона, большой вопрос – это то, какие возможности будут все-таки у Украины, да, что, где и каким образом на территории России или, например, на оккупированных территориях украинские силы обороны смогут отключать. С Крымским полуостровом более-менее понятно, с временно оккупированным, с приграничными областями в принципе тоже, ну, то есть все эти Брянская, Ростовская, Белгородская, Курская. Но очевидно, что главной мишенью все-таки является Москва. И только Москва, по оценкам аналитиков, имеет значение. Потому что, ну, если отключить электрику, канализацию в Брянской области, ну, в принципе, в Кремле это не то чтобы никто не заметит, но, тем не менее, смогут, как всегда, списать на какой-то инцидент в приграничных областях. Такое мы уже видели во время Курской операции. Так вот, много говорят, понятно, о том, появится ли украинская баллистика, куда она и как она сможет бить. И, среди прочего, действительно, уже не в первый раз озвучиваю это в эфирах, слышал точку зрения о том, что, ну, вообще-то, баллистику не так сложно сделать. Единственное, что ее очень, ну, довольно сложно сделать так, чтобы она была точной, то есть, чтобы она попадала именно туда, куда нужно украинским военным, а мы говорим об объектах ВПК. И вот если представить себе, что резко украинская армия меняет свою стратегию и вот готова к террористическим ударам, вот таким, как, например, сегодня ночью были со стороны России, я тут напомню, только в Киеве вот по состоянию на сегодня, на этот час известно о 15 погибших, то есть там страшная трагедия, просто люди дома были, их, значит, убило российской ракетой. Так вот, что бить по, скажем так, жилым домам в Москве мы можем якобы уже сейчас, ну вот неточными баллистическими ракетами. Насколько эта оценка справедлива, что, ну как это, террористическую, для террористических целей баллистическую ракету сделать просто, а вот точную, ну вот это уже загвоздка.
0: Для начала я бы хотел пару слов по поводу возможности выключить свет или наносить удары по приграничным с Украиной областям России. Я не совсем согласен с той позицией, которая говорит о том, что Брянская область или Курская область вообще не имеют значения, Белгородская область. Если Украина достоверно продемонстрирует возможность, я сейчас говорю про энергетику, хотя, само собой, ВПК очень важно, возможность потушить свет, прямо не на уровне отдельных эпизодов, в целых приграничных областях России, а не только Москве, а именно хотя бы в этих областях, это будет очень существенным аргументом для Москвы. Считать, что это абсолютно Москву не волнует, если зима в Белгородской, Брянской и Курской областях пройдет, значит, без электроэнергии, я бы сказал, что это было бы неверно. Безусловно, это очень и очень существенный довод, как и то, что Украина сегодня демонстрирует в Крыму, и, на мой взгляд, демонстрирует в Крыму именно с этой целью. Показать российской власти, что может быть с Крымом, если вы зайдете далеко осенью и зимой. То же самое касается, естественно, и приграничных областей. Теперь по поводу, собственно, баллистики и неточных ракет. Ну, можно привести пример, давайте я вам приведу пример из наших мест. Хамас при помощи иранских технологий в 4 километрах от израильской границы, в подземном туннеле. Хамас это в Газе, это по сути квази-государство, там около 2 миллионов человек, чуть меньше, ну и в том числе специалисты с высшим образованием, ездили в Иран подучиться и так далее, создал всеобъемлющее ракетное производство, включая ракеты, тут были передача комплектующих из Ирана, но в большей степени технологии обучили.